Главный посыл этой истории – призыв к поддержке друг друга перед лицом одиночества и жизненных трудностей. Кто что, а водители, можно сказать, единогласно, без особого труда, назвали, что их больше всего раздражает на дорогах. И, согласно рейтингу, это электрозамокатчики, мотоциклисты и велосипедисты. Главная причина негатива ко всем участникам двухколесного движения – это пренебрежение ими дорожного движения. Мы же по всем правилам движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ. Скоро своим творчеством с нами поделятся Шура и Bad Boys Blue. В столице 3 часа 16 минут.

0: Возможно, это знак. Возможно, кому-то стоит подружиться с очередной чашечкой кофе для большей бодрой бодрости, скажу так. Ну, в первую очередь, говорю про себя. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы, салют и отличные субботы. 3:41, ну уж как в столице. Полет вроде нормальный, ну или соответствует всем выходным стандартам. В ближайшие минуты у нас с вами будет ночное рандеву с Крисом Кельми здесь на Ретро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. За 4 моря. За 4 солнца. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Sunny day. Или солнечный день, по-русски говоря, весьма приятно звучит. Не из приятного, столичная, что ли, демо-версия «Жаркого лета» подходит к концу. Конец мая мы проведем в Москве под плюс 9, плюс 12. В основном будет облачно с прояснениями. Такие очень, не очень метеопланы. В плане же отдыха у нас, как всегда, все отлично. Это Retro FM, это 3 часа 50.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

other girls. Uh-huh. And have we got news for you?

Как гласит народная мудрость, лучше всего наша прекрасная половина человечества прекрасно помнит про неподаренные цветы. Так что время от времени радуем своих дам букетом в столице. 4 часа 17 минут. Порадовать своим творчеством на ретро-ФМ нас уже нацелились Queen, CC Cage, веселые ребята и Белинда Карлайл.

0: Делаем все, что делается. Точнее, делаем все, что выходные позволяют. В столице 4 часа 41 выходная минута. Это Retro FM, это Владимир Высоцкий и Ace of Base на ближайшие. Никого не пропустите. Всем доброго утра.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Один из самых популярных треков Сандры среди любителей музыкальных переосмыслений прямо сейчас на Retro FM. Более 10 аранжировок, более 10 кавер-версий можно обнаружить на интернет-просторах. Среди музоделов, кстати, и наши соотечественники тоже было дело, отличились. На интернет-просторах все для личного ознакомления найдете. Ну а в столице 4 часа 56 минут. Новый час на Retro FM гарантирует нам новых музыкальных героев.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда-то давно, но все еще правда, эта история Барбары Стрейзанд, как выражаются некоторые музыкальные критики, стала локомотивом ее мультиплатинового альбома «Гилси», который зашел с общим тиражом более 15 миллионов копий по всему миру. Так звучит успех. Столица 5 часов 17 минут. Ближайшие минуты этого часа на Retro FM прозвучат в стиле Donna Summer, команды кино и Bad Boys Blue. Они впереди.

И по сих день они together, они вместе, forever и навсегда. По крайней мере, после долгого перерыва в 2023 году Army of Lovers триумфально вернулись, выпустив оригинальный новый цифровой альбом. В 2024-м еще дополнительно его подшаманили, вышли расширенные издания, включая масштабные виниловые. В столице 5 часов 41 минута. К нам на музыкальную встречу на Retro FM вышли. И во все приближается Modern Talking, Бонни Тайлер. И вот-вот вспомним один из хитов Юра Штунова. Такие планы.

Всем дебютам дебют. Осенью 84 года они громко заявили о себе, стали душой и сердцем мировых чартов и топов того времени. Именно этот трек принес музыкантам Дитеру Болину и Томасу Андерсу мировую славу, стал их визитной карточкой. Ну, другими словами, по-другому выражаясь, без этой истории Modern Talking — это не Modern Talking. Слово за слово, в столицу уже без 5-6. Продолжаем осваивать субботу среди проверенных временем историй в компании Red Raper.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Автора не помню, но кто-то когда-то говорил: хочешь быть на коне, будь готов пахать как лошадь. Конечно, да. Ну и отдыхать, разумеется, тоже не забываем. В столице 6 часов 16 выходных минут. Буквально мгновение к нам на Ретро-ФМ музыкально заглянут и подтянутся Юрий Антонов, Арабески, Секрет Сервис и другие звезды.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Мама Мия, в смысле, вот это да, неожиданно. Хорошая новость для путешественников, путешествующим не своим ходом, а доверяющим свой отдых туроператорам. Согласно недавним обещаниям, туроператоры скоро снизят цены на целых 30%. Просто поток туристов просел, и вот таким образом нас мотивируют, не знаю, возможно, нужно поддаваться на такие щедрости. Ну, лишь как пойдет. В столице 6 часов 42 минуты. На музыкальную встречу к нам на Ретро-ФМ выдвинулись Army of Lovers.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города.
7: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
8: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
9: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
11: без возрастных ограничений.
12: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Некоторые модные дома, кажется, с годами все дальше отходят от образа на миллионах каких-то искренних таких вау, демонстрируя какие-то, что ли, мусорные коллекции, при этом стоимость своих нарядов, наоборот, приближая нехилой сумме. Раскатать губу явно в их духе, ну или в духе модного времени, возможно, ничего не понимаю. В столице 6 часов 55 минут, понятное дело, только хиты, только проверенные временем истории для нас и с нами на Ретро-ФМ. Впереди их точно немало.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре Белый.

0: 20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
3: Тебе сколько лет, крошка моя?
4: 18 мне уже.
3: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
5: 20 июня. Казань. Акбарс-арена. Билеты в кассах города. 12+.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1. Дворец спорта.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

охотная. Коты и кошки смогут жить до 30 лет, но пока только в Японии. Там же как пойдет. На глаза сейчас попалась новость, что там тестируют новый препарат, который продлевает жизнь нашим кошачьим питомцам в 2 раза. Создатель препарата уже запросил разрешение на массовый выпуск. Такие новости. В столице 7 часов 17 минут. Это Ретро FM, это Евгений Осин и Милен Фармер на ближайшее.

0: Именно она, Мария, эта песня в 99-м году вернула Блонди былое величие. Точнее, эта песня стала триумфальным возвращением ребят после 16-летнего перерыва. Трек достиг номер один в Великобритании, благодаря чему группа вошла в редчайший список исполнителей, чьи хиты возглавляли чарты и топы в трех разных десятилетиях. 70-е, 80-е и 90-е. И не 90-е, а все 100% то, что Джеймс Ласт и ласковый май впереди на ретро-ФМ. Не пропустите. В столице 7 часов 41 минута. Всем доброго, бодрого утра.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Наши с вами, громко говоря, Together Forever, или как бы выразился Рик Эсли, если бы знал русский, вместе и навсегда. На сегодня все. Ближайшие утренние часы, и там уж как пойдет, с вами проведет и встретит Тимур Скалов, он на подходе на Ретро FM, а я дам ходу в сторону дома. Все, побежал, меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся в столице без 5:08.
1: Ретро FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.

0: Да, у кого-то в эту субботу день рождения. Поздравляем. А у кого-то... А вот что у кого-то, расскажут звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 мая, суббота на календаре. Сегодня стоит быть готовыми к неожиданностям и перемене планов. Желательно посвятить день дому. Бытовые мелочи и семейные заботы будут решаться слаженно с близкими. Далее по порядку. Овны, сегодня вы можете не только эффективно провести уборку, но и сделать свое пространство значительно уютнее. Тельцы, совместные творческие и игровые занятия с детьми принесут удовлетворение и им, и вам. Близнецы, у вас хороший день, чтобы навестить старших родственников и разобраться с их делами. Раки, не ищите взаимопонимания, действуйте сами в соответствии со своими желаниями и намерениями. Львы, сегодня важно позаботиться о своем хорошем самочувствии с помощью таких простых вещей, как еда и сон. Девы, легкое самоограничение в этот день принесет пользу вашему здоровью и тонусу. Весы, побудьте в одиночестве. Это избавит вас от усталости, общения и поможет восстановить силы. Скорпионы, изменение планов пойдет вам на пользу и откроет новые возможности. Стрельцы, если вы не удовлетворены вашим текущим статусом, подумайте, что сделать иначе, чтобы ситуация изменилась. Козероги, ваше желание узнать что-то новое будет вознаграждено. Водолеи. Риск сегодня не оправдан, так что избегайте резких решений и не поддавайтесь на провокации. Ну и, наконец, рыбы. Утро может принести разлад в отношениях с партнером, но в течение дня вы сможете прийти к согласию. 8.09 в столице. С гороскопом к этой минуте все. Далее ваша любимая музыка «Маленький принц» впереди. Ну а прямо сейчас «Битлз».
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: А вот мы встретились снова для того, чтобы классно провести выходные под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и нами. Меня зовут Тимур Соколов, всех приветствую. Я сегодня выспался, у меня классное настроение, слава богу. Надеюсь, что и у вас тоже. Якида и Данута продолжит эфир ретро-ФМ. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: Москва слезам не верит. Она верит улыбкам, отличному настроению, вкусному кофе и хорошей музыке, которой мы вернемся совсем скоро. Ну а прямо сейчас новости в студии Марат Бекметов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке России. Он остается стабильным и контролируемым. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса, отметили в министерстве. В Минэнерго также подчеркнули, что стабильности способствуют ранее принятые Кабмином меры, в том числе запрет на экспорт бензина, а также ограничения на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие два месяца. Решение принял гендиректор предприятия Сергей Кагогин. Он, как сообщили в пресс-службе предприятия, из-за роста объемов заказов четырехдневная рабочая неделя отменена в июне-июле текущего года. Принятые меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов, что обеспечило увеличение производственного плана. Вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Теперь многодетные семьи смогут сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, не более чем на 10%. Социальный фонд в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов. Если семья проходит по новым правилам, назначит выплату еще на 12 месяцев. О решении семьи смогут узнать через госуслуги. Такие уведомления начали приходить с минувшей пятницы. Ведомости указали на снижение цен на квартиры в новостройках в Москве. Средняя стоимость по итогам апрельских сделок уменьшилась более чем на 2%, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты связывают снижение средней цены с изменением структуры спроса. При этом в годовом выражении стоимость квартир растет. В Старой Москве она увеличилась на 14%, в Новой Москве почти на 30%. В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал. По словам мэра столицы Сергея Собянина, обновление стало частью федерального проекта развития центрального транспортного узла. В ходе реконструкции Ленинградский вокзал полностью обновили, в частности, там выросла площадь для пассажиров. Следующим этапом станет модернизация Ярославского вокзала, а также создание единого пересадочного пространства. В конце выпуска курса валют на выходные. Ближайший понедельник. Доллар 71 рубль 21 копейка. Евро 82 рубля 54 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: тебе и обо мне, и она с вами в целом, как всегда, очень красиво и в свойственной только ему манере спел маэстро Юрий Антонов, за что ему огромное спасибо, и только самые хорошие и добрые слова. Далее, утро субботы, продолжим в компании группы No Mercy, суперхит Where Do You Go, совсем скоро 8:42, уже в Москве, всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Money for nothing. Делать деньги из воздуха. Мечта, о которой, как мне кажется, задумался каждый хотя бы раз в жизни. У многих, кстати, получается. Довольно-таки успешно. 8.56, столица, Dire Straits на Retro FM. В финале этого музыкального часа. Едем дальше.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
5: без возрастных ограничений.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Maywood Different World. По субботам мы с вами действительно попадаем в другой мир, свободный от будильников, рабочих чатов и задач. И это прекрасно, друзья. Ну и какие рекомендации на этот день дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 мая. На календаре суббота. Сегодня стоит быть готовыми к неожиданностям и перемене планов. Желательно посвятить день дому. Бытовые мелочи и семейные заботы будут решаться слаженно с близкими. Далее по порядку. Овны. Сегодня вы можете не только эффективно провести уборку, но и сделать свое пространство значительно уютнее. Тельцы. Совместные творческие игровые занятия с детьми принесут удовлетворение, причем и им, и вам. Близнецы, у вас хороший день, чтобы навестить старших родственников и разобраться с их делами. Раки, не ищите взаимопонимания, действуйте сами в соответствии со своими желаниями и намерениями. Львы, сегодня важно позаботиться о своем хорошем самочувствии с помощью таких простых вещей, как еда и сон. Девы, легкое самоограничение в этот день принесет пользу вашему здоровью и тонусу. Весы, побудьте в одиночестве. Это избавит вас от усталости, общения и поможет восстановить силы. Скорпионы, изменение планов пойдет вам на пользу и откроет новые возможности. Стрельцы, если вы не удовлетворены вашим текущим статусом, подумайте, что сделать иначе, чтобы ситуация изменилась. Козероги, ваше желание узнать что-то новое будет вознаграждено. Водолеи, риск сегодня не оправдан. Избегайте резких решений, не поддавайтесь на провокации. Ну и, наконец, рыбы. Утро может принести разлад в отношениях с партнером, но в течение дня вы сможете прийти к согласию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Bad Boys Blue на Retro FM с песней Come Back and Stay. Вернись и останься. Эту фразу, на мой взгляд, можно адресовать кому угодно и чему угодно, только не ко времени, которое летит так быстро, что глазом не успеем моргнуть. Как лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, что лучшее, конечно, впереди. Лето у нас пока еще, слава богу, впереди. 3 месяца прекрасной жизни, но и финал весны. Не будем списывать со счетов. И проведем их так, чтобы было что вспомнить холодными зимними ночами. 10:17 в столице. Просыпаемся, друзья, и начинаем жить эти выходные по полной программе. Ну а Retro FM составит вам приятную музыкальную компанию.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже сегодня в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: На днях у Сандры был день рождения. 64 исполнилась всемирно известная певица, с чем мы ее, конечно же, поздравляем. Ну и обещаем, что на ретро-ФМ мы с ней will be together всегда. В 9.30 в столице всегда с нами в это время новости. Марат Бекметов, доброе утро.
1: Доброе утро. В Центробанке признали перегрев цен на рынке недвижимости России. Стоимость жилья вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования аналитики ЦБ Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вложения сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. Также в 3 раза до 30 миллионов могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям эту сумму. Закон может вступить в силу со следующего года. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня в закрытом формате без официальной продажи билетов. Попасть на мероприятие можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение мероприятия в Петербурге 27 июня. Основными площадками станут Дворцовая площадь и Дворцовая набережная, которые будут полностью изолированы. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Как пишет РИА Новости, наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. Количество бронирований в Анапе и Судаке увеличилось на 57% в годовом выражении, а в Ялте на 44%. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города. В число самых востребованных мест для отдыха вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, а также Нижний Новгород, Зеленоградск и Ярославль. В мегаполисах России этим летом будет заметно жарче, чем в прошлом году, а количество осадков будет в пределах климатической нормы. Как выяснили метеорологи Яндекс.Погоды, температура воздуха ожидается выше нормы во всех городах-миллионниках. Сильнее всего разницу с предыдущим годом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. По прогнозу, в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске температура обновит рекорд последних 10 лет. При этом за Уральским хребтом в Екатеринбурге этим летом вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Because the night. Ну, ночь уже позади, утро у нас в самом разгаре, а впереди целых два выходных, которые обещают быть максимально приятными, если, конечно, вы сами захотите таковыми их сделать. Все в этом вопросе, друзья, зависит только от вас. Так что дерзайте, ну, а хорошая погода и отличная музыка от Retro FM вам в помощь. Адриана Челентана и группа «Смоки» у нас далее, 9.42 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов, приветствую и желаю доброго утра.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Я тебя люблю, слышишь? Да, да, именно тебя. Тебя и всех, кто встречает утро субботы в компании Retro FM. Любовь наша к вам, друзья, настолько сильна и искренна, что не передать словами. Поэтому передаем с помощью песни от Адриана Челентано.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Внимание! Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все! Профсоюзная 10/14. 18+.

0: захочешь. Будет все, как ты захочешь. И помнить об этом нужно абсолютно всем, а даже тем, кто не представляет своей жизни без астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 мая, суббота на календаре. Сегодня стоит быть готовыми к неожиданностям и перемене планов. Желательно посвятить день тому, день дому. Бытовые мелочи, семейные заботы будут решаться слаженно с близкими. Далее по порядку. Овны, сегодня вы можете не только эффективно провести уборку, но и сделать свое пространство значительно уютнее. Тельцы, совместные творческие игровые занятия с детьми принесут удовлетворение и им, и вам. Близнецы, у вас хороший день, чтобы навестить старших родственников и разобраться с их делами. Раки, не ищите взаимопонимания, действуйте сами в соответствии со своими желаниями. Львы, сегодня важно позаботиться о своем хорошем самочувствии с помощью таких простых вещей, как еда и сон. Девы, легкое самоограничение в этот день принесет пользу вашему здоровью и тонусу. Весы, побудьте в одиночестве. Это избавит вас от усталости, общения и поможет восстановить силы. Скорпионы, изменение планов пойдет вам на пользу и откроет новые возможности. Стрельцы, если вы не удовлетворены вашим текущим статусом, подумайте, что сделать иначе, чтобы ситуация изменилась. Козероги, ваше желание узнать что-то новое будет вознаграждено. Водолеи, риск сегодня не оправдан. Избегайте резких решений и не поддавайтесь на провокации. Ну и, наконец, рыбы. Утро может принести разлад в отношения с партнером, но в течение дня вы сможете прийти к согласию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
2: This is the story of my baker.

года плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

0: полгода плохой погоды, слава богу, позади. Впереди 3 месяца жаркого и теплого, надеюсь, лета. И это, конечно же, не может не радовать, друзья. Так что поздравляю. Сезон шоколадного загара объявляется открытым. Главное, не переусердствуйте. Группа «Аква» и Фил Коллинз добавят прекрасного летнего настроения. Я, Тимур Соколов, желаю вам доброго утра.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Ретро-ФМ.

0: Ну, я думаю, всегда под занавес рабочей недели каждый из нас чувствует себя немного героем этой песни, оказавшимся в той самой стране, которую нам пела Аида Ведичева. Из сказки, друзья, возвращаемся в реальность. Десять тридцать в столице с актуальными новостями. К этой минуте Марат Бекметов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не меньше 5 миллионов рублей за 30 дней. Кредитным учреждениям необходимо ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц. Как отмечается на сайте регулятора, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами, легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные действия. На госуслугах появится функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным составит плюс 12, плюс 17. По данным гидрометцентра, экологическая обстановка улучшится. В понедельник ожидается кратковременный дождь, облачная и дождливая погода будет во вторник и среду, а с четверга и до конца следующей недели почти одинаковый характер погоды, временами небольшой дождь. В Москве уже в третий раз пройдет фестиваль «Театральный бульвар». На мероприятии будут представлены оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, выступления уличных артистов. Пушкинская набережная в парке Горького станет главной площадкой театрального бульвара. Также мероприятия пройдут на Покровском и Чистопрудном бульварах, в парке у Политехнического музея и в Зеленом дворике у театра «Современник». Россияне назвали поводы для радости на работе. Каждый десятый считает лучшим в трудовых буднях день получения премии. 5% – дни корпоративов, праздников и других мероприятий в кругу коллег. Еще 15% назвали повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты и уход в отпуск. А по мнению 6% россиян, каждый день на работе по-своему прекрасен. Конец выпуска. Курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасной субботы.

0: Но для того, чтобы делать все, что захочу, не обязательно ждать солнечного лета. Достаточно дождаться выходных и вперед. Отдыхать и наслаждаться жизнью. А еще по субботам можно и нужно наслаждаться программой «Ю» на Ретро-ФМ, в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает о музыке. Сегодня речь пойдет о творчестве Майкла Джексона. Так что не пропустите программу «Ю». Сегодня в 13 часов по Москве будет, как всегда, интересно.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
2: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным способом.

0: С предложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.
12: RetroFM.

0: Nothing's gonna stop us now. Ничто не остановит нас в желании танцевать и веселиться в компании Retro FM. Именно так, собственно, и нужно проводить выходные, друзья. Хотя можно и просто лежать и смотреть в потолок. Это тоже классный отдых. Главное, чтобы никто не мешал и никто не топал сверху. Eruption, Иванушки и Ким Вайл дали у нас на горизонте. 11:16 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую, желаю отличной субботы.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда» с понедельника в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УОН «Стамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.com.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва. Улица Красная. Песня. Дом 24. Этаж 7. Помещение 1. Кабинет 61.
15: Ретро-ФМ.

0: One-way ticket. Куда сегодня придется покупать билеты? А на какие мероприятия в Москве можно попасть бесплатно? Расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Пока небо смотрит». Режиссер Роман Михайлов снял псевдодокументальную драму о танцорах. В фильме реальные хореографы играют практически самих себя. С ними в кадре появляются актеры Федор Лавров, Дарья Якомасова и режиссер Валерия Гай-Германика. Команде танцоров предлагают стать частью большого телевизионного шоу. Герои, которые обычно держатся подальше от таких конкурсов, должны решить, развивать им свою карьеру или сохранить свободу творчества. В Музее русского импрессионизма в эти выходные завершается выставка-бестселлер «Под маской». Она посвящена культуре маскарада в России от эпохи правления Николая I до 1930-х годов. При этом экспозиция устроена не как сухой исторический обзор, а как собрание предметов, через которые раскрывается мода, быт и судьбы людей. Увидите редкие артефакты вроде кокошника, принадлежавшего сестре Николая II, дамского мундира конца 19 века, афиш балов и фото первых советских маскарадов. В Губернском театре снова показывают спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Это постановка по одноименной пьесе Островского, которая больше 15 лет шла в табакерке. Худрук Сергей Безруков, когда-то игравший на сцене Глумова, решил восстановить постановку как посвящение своему учителю Олегу Табакову. Главную роль исполняет теперь Кирилл Новышев. Спектакль идет почти 4 часа, начало в 6 вечера. В историческом музее открылась выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру». Она позволяет проследить путь автора знаменитого монумента «Рабочая колхозница» от первых творческих шагов до создания главных символов советской эпохи. В экспозиции собраны ее ранние театральные эскизы, портреты современников и коллекции изящного художественного стекла. Есть и уникальная архивная хроника, фотографии советского павильона на парижской выставке, сделанные французскими репортерами. На площади Революции работает винтажный маркет. Атмосферу старых антикварных лавок создают кованные деревянные прилавки, хрустальные люстры и живые цветочные композиции. На прилавках соседствуют флаконы советских духов, царское серебро и чайные пары, которые когда-то берегли для особых случаев. Отдельного внимания заслуживают авторские куклы из старинных материалов, а также винтажные броши и браслеты ручной работы. Ну а коллекционеры найдут здесь значки к праздничным датам и памятные монеты. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Я всем желаю чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро FM.

0: Please don't go. Пожалуйста, не уходи. Будете говорить вы, обращаясь к очередному участнику шоу «Дорогие гости», чтобы выиграть у него как можно больше денег. В это воскресенье проигрывать свои кровные будет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России, Евгений Папунаишвили. Так что прямо сейчас заходите на сайт retrofm.ru и оставляйте свои каверзные вопросы для Евгения. Если он на эти вопросы не ответит или ответит неправильно, вы станете чуть богаче. Удачи!
1: Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Вот, все правильно. О планах на вечер нужно задумываться уже с утра. Это Modern Talking на Retro FM. Do you wanna take me tonight? Ну, а чтобы вы долго не думали, друзья, об этих самых планах, я все сделал за вас. Приглашаю сегодня на вечеринку Retro FM. Потанцуем, позажигаем и вообще классно проведем время в компании лучших танцевальных хитов. Стартуем ровно в 21. Ну и, как говорится, да будет диско, да будут танцы, да будет счастье.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
15: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
16: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
17: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
18: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально? Мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
19: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
20: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Но если печаль, то только такая. В виде песни от Виктора Цоя группы «Кино». На 4 минутки погрузиться вот в такую легкую меланхолию, друзья, в принципе, можно. Но не более того. Все, была печаль, да ушла. Далее диско, танцы, веселье, отличное настроение, за которое отвечают Сиси Кейч, Дубы Колдуны, Рики Мартин и Мистер Живаго. Меня зовут Тимур Соколов, это Ретро ФМ. Всем пламенный и горячий привет.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько богатстве? Столько условий!
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Как же я кайфую от этой песни. Сергей Минаев по традиции устраивает нам настоящий карнавал музыки, любви и счастья, за что ему огромное-преогромное спасибо. Ну и далее продолжит это делать ансамбль «Ялла» и группа «Парадиси», суперхит «Байландо». Услышим через пару минут.
1: Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
11: Телефон рекламной службы Retro-FM 554 20.

0: На Retro FM Request его суперхит Never Gonna Give You Up, который сразу после выхода возглавил хит-парад аж в 25 странах мира. И, возможно, когда-нибудь мой коллега Юрий Гурьянов расскажет о творчестве этого британского певца более подробно в своей авторской программе «Ю». Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен королю поп-музыки Майклу Джексону. Через несколько минут, ровно в 13.00, на Retro FM стартует программа «Ю». Не пропустите. Я же, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю классного, прекрасного, солнечного дня.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене в отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
9: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
10: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: 13 часов в Москве. Наконец-то пришло время рассказать еще про одного талантливого человека прямо сейчас в программе «Ю».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! В программе «Ю», как всегда, по субботам, о музыке и о талантливых артистах. Сегодняшнего героя обычно называют просто «король поп-музыки». Его имя знают даже те, кто никогда не покупал его пластинки. Его танцевальные движения повторяют дети, родившиеся уже после его ухода. А песни его звучат так, как будто записаны не десятки лет назад, а буквально вчера. Человек, который в свое время поменял правила игры сразу в нескольких областях – в звукозаписи, в производстве клипов, хореографии, концертных шоу, а теперь про него наконец сняли еще и байопик, самый настоящий художественный фильм о жизни артиста. Ну, конечно, это Майкл Джексон. В чем секрет этого артиста? Ну, вот так сразу и не ответишь. Легкий, пластичный голос, где-то немного детский, в то же время эмоциональный, невероятная ритмика. Он пел так, как будто бы сам становился частью ударной установки. Ритмичные крики, вздохи, голосовые скретчи. Здесь мы, конечно, вспоминаем еще и знаменитую «Лунную походку». При этом за гигантскими рекордами, конечно, стоит человеческая история. Ребенок из небогатой семьи, который к 25 годам стал самым известным поп-артистом планеты. Все поклонники знают, что начинал он в группе по совместительству семейном подряде под названием «Jackson 5». И хочу сегодня первой песней поставить одну очень известную композицию, которую Майкл исполнил как раз-таки в составе «Jackson 5». Это дебютный сингл коллектива, он называется «I Want You Back». Кстати, многие могут узнать ее в том числе по фильму «Стражи Галактики». Она звучит там в конце первой части фильма, в знаменитой сцене с танцующим малышом Грутом. Песня эта вышла в 69-м году, и на момент ее записи нашему сегодняшнему герою было всего 10 лет. Давайте послушаем, как очень по-взрослому и всерьез звучит на тот момент еще совсем детский тембр Майкла Джексона.

0: «I Want You Back» – песня, которая стала настоящим прорывом для группы Jackson 5. Ну и, конечно, сделала 11-летнего Майкла Джексона суперзвездой. Журнал «Rolling Stone» включил композицию в список 500 величайших песен всех времен. А в 99-м году она была введена в зал славы Грэмми.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Да, это программа «Ю», в ней про музыку и про любимых артистов. Про тех, кто поет, ну, в данном случае еще и танцует, это король поп-музыки Майкл Джексон. Сейчас немного истории. История Майкла начинается не так гламурно, как некоторые могли бы подумать. Родился он в 58 году в небольшом американском городке Гэри в Индиане. Его окружали заводы, небогатые кварталы и простая рабочая среда. Тем не менее, в этой атмосфере отец семейства Джо Джексон собирает из своих сыновей теперь уже тоже небезызвестную группу Jackson 5. Там маленький Майкл на тот момент был самый младший участник проекта, сначала на подхвате, но потом очень быстро вышел на первый план. По харизме, по вокалу он заметно обгонял старших братьев. Песни Jackson 5 очень успешно и активно двигались в чартах. Одну из этих песен мы только что послушали, это композиция «I Want You Back», где именно Майкл тянет на себе буквально все. В какой-то момент звукозаписывающая компания, с которой они работали, начинает продвигать его, Майкла, как сольного артиста. И уже в 71-м году, в 13-летнем возрасте, он выпускает свою первую песню.

Композиция называется «Got to be there». Да, здесь голос по-прежнему детский, но намерения уже явно серьезные и взрослые. Да и слушатели начинают привыкать к нему уже как к самостоятельному артисту. Теперь имя Майкл Джексон уже существует отдельно от названия группы. Затем была и вот эта очень успешная песня.

Это композиция «Ben», которую, кстати, в 1973 году Джексон исполнил на 45-й церемонии вручения премии «Оскар». Ключевая развилка для Майкла — это конец 70-х. К тому моменту он уже понял, что формат вечного ребенка для него тесен, и нужен взрослый звук и более смелые аранжировки и тексты. Он переходит на другой лейбл и встречает продюсера Куинси Джонса, который помогает придать таланту Майкла абсолютно новую форму. Вместе они создают песню «Off the Wall», смысл названия «Быть за стеной», «Быть не как все».

тут мы уже слышим голос того самого классического Майкла. Дальше еще серьезнее. Впереди был выход таких суперхитов, как, например, «Бэт» или «Триллер», которые буквально сделали его фигурой планетарного масштаба. К этим песням мы сегодня обязательно вернемся. А пока давайте послушаем еще один его успешный хит. Он, кстати, с альбома «Триллер» 82 года. Песня «Билли Джин». Это как раз-таки один из успешных звуковых экспериментов Майкла Джексона. Сухой минималистичный бас, много воздуха в ритм-секции, и уже все это обрастает вокалом и другими важными деталями, которые звучат для того времени очень необычно. А еще именно во время исполнения этой песни Майкл впервые продемонстрировал знаменитую лунную походку. Это случилось в 83 году. Вот она, та самая легендарная «Билли Джин».

0: легендарная «Билли Джин» Майкла Джексона. Интересно, что после успеха этой песни многие артисты начала 80-х стали строить песни похожим образом. Минималистичный бас и много пространства для вокала и эффектов. По сути, «Билли Джин» закрепила новый стандарт поп-продакшена.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» сегодня вспоминаем легендарного Майкла Джексона. Следующая песня, которая сегодня прозвучит, называется «Buried». С того самого альбома «Триллер», о котором мы уже сегодня вспоминали. Несмотря на кажущуюся суровость и слово «удар» в названии, здесь «beat it» все-таки в значении «убегай», «уноси ноги». То есть это не прославление драки, а наоборот такой антиконфликтный манифест, призыв сматываться, а не доказывать ничего кулаками. Вообще такой миротворческий месседж абсолютно в духе Майкла. С точки зрения продолжения музыкальных экспериментов, здесь Джексон осознанно заходит на территорию рок-музыки. Дело в том, что в начале 80-х поп и рок часто существовали как две параллельные вселенные. Разные радиостанции, разные журналы, разные сцены. И вот песня «Beat It» как будто специально сделана так, чтобы все чувствовали себя своими. Оказывается, поп и рок замечательно могут уживаться в одной песне. В припеве мы слышим абсолютный мелодичный поп-хит, но при этом в песне присутствует и жесткий гитарный риф, и достаточно агрессивная подача куплетов. То есть был такой знак. Джексон не просто поп-идол для подростков. Ключевым ходом в записи «Beat It» стало приглашение легендарного гитариста Эдди Ван Халена, основатель группы «Ван Хален». Эдди — настоящий герой для гитаристов. Вот его соло в песне «Buried».

Это соло Эдди в песне «Lost Boys Calling» Роджера Уотерса из группы Pink Floyd. Также Эдди успел поработать, например, с Брайаном Мэем из группы Queen. В 83 году они вместе записали мини-альбом «Starfleet Project». Было сотрудничество и с коллективом Black Sabbath. А вот это самое знаменитое соло Ван Халена.

Зарисовка называется «Eruption». Любопытно, что для Майкла Джексона Эдди Ван Хален записал свое соло абсолютно бесплатно в качестве дружеского жеста. При этом его игра была настолько мощной, что во время записи загорелся динамик. А еще, когда Майкла не было в студии, Эдди позволил себе немного изменить даже структуру песни «Beat It», чтобы лучше вписалось его соло. Майкл на это не просто не разозлился, но и пришел в полный восторг от результата. Вот она, песня «Beat It» Майкл Джексона.

программе «You Bet It» — это Майкл Джексон. Многие узнают эту песню и благодаря легендарной картине «Назад в будущее». Там во второй части она звучит в тот момент, когда Марти Макфлай заходит в кафе. Совсем скоро продолжим разговор про главного героя сегодняшней программы — Майкла Джексона.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: В программе «Ю» про музыку и про любимых артистов. Сегодня у нас человек, чьи песни и клипы стали частью культурного фона многих поколений. Он же король поп-музыки Майкл Джексон. Следующая песня, которая сегодня прозвучит, это композиция «Bad» с одноименного и седьмого по счету альбома 87-го года. Песня эта со смыслом. По сути, это перепалка между двумя друзьями. Один считает, что нужно быть жестким и крутым, а другой не хочет становиться таким, боится потерять себя. Говорят, в свое время в музыкальных кругах ходила информация, якобы изначально Майкл хотел выпустить «Bad» дуэтом с другим легендарным артистом, с Принсом. Говорят, что Принс даже пришел в студию, послушал песню и в итоге отказался участвовать, просто не почувствовал себя в этой истории. Это нигде не зафиксировано официально, но такая информация появлялась в том числе в воспоминаниях окружения Майкла Джексона. Что касается звука, песня «Bad» — это быстрый и резкий фанк-ритм, резкая вокальная партия, гораздо более заметная, чем в большинстве других хитов Джексона. Многие сравнивают эту песню по ощущению с треком «Sex Machine» еще одного известного артиста, короля фанка Джеймса Брауна. Майкл не скрывал, что считает Джеймса своим величайшим вдохновителем. Вот так звучала та самая «Sex Machine». 1, 2, 3.

Резкие удары, короткие паузы и рубленый звук. Но у Майкла все это звучит более современно и аккуратно. Можно назвать это поп-фанком. Некоторые критики называют «Bad» одной из самых энергичных и технически выверенных песен в истории поп-музыки. Это такой хороший баланс достаточно сильного текста, динамичного ритма и безупречного вокала, конечно.

0: программе «Ю» Майкл Джексон и композиция «Bad», которую до сих пор считают одной из самых известных и важных в истории поп-музыки.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» сегодня один из самых влиятельных и узнаваемых поп-исполнителей – Майкл Джексон. Дальше история, ну, как будто бы про плагиат. Но не совсем. Сейчас все объясню. Для начала давайте перенесемся в Италию неожиданно. Там в 87-м году один очень-очень известный романтичный дуэт Альбана и Рамина Пауэр выпустил красивую песню под названием «Ичини ди Балака», которая была посвящена великому индийскому поэту Рабиндранату Тагору. Но нас с вами сейчас больше всего интересует то, как она звучала. Слушаем сейчас и запоминаем. Это важно.

похоже, правда? Наш известный итальянец Альбано тоже так подумал, что похоже, подумал и подал на Майкла Джексона в суд. Все началось в 92 году, и процесс затянулся на целых 10 лет. По мнению экспертов, 37 нот из 40 здесь совпадало. И хотя Майкл заявил, что никогда не слышал песню Альбано, и совпадение это случайное, итальянский суд сначала все-таки принял решение в пользу Альбано. Но Джексон подал апелляцию, и только в 2001 году его оправдали, потому что выяснилась одна очень интересная деталь. Давайте еще раз послушаем сначала ту самую песню Альбано.

Да, друзья, и Майкл Джексон, и Альбана, судя по всему, просто вдохновились другой мелодией из песни, вышедшей аж в 1939 году у американской группы The Ink Spots. Но эта композиция уже не была защищена авторским правом, поэтому все обошлось без последствий для обоих артистов. Несмотря на такой достаточно медитативный стиль, в песне Джексона «Will You Be There» все равно слышен фирменный нерв.

0: Это Майкл Джексон, «Will You Be There?». Кстати, в альбомной версии песня начинается с отрывка из 9-й симфонии Бетховена. А еще эта песня у многих ассоциируется с фильмом «Освободите Вилли». Она звучит в финале, когда, ну, та самая касатка вырывается на свободу, совершая прыжок через волнорез.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, в программе «Ю» сегодня человек-легенда Майкл Джексон. Известно, что он был артистом, который практически перевернул индустрию поп-музыки с ног на голову. Многие его революционные решения касались и звукозаписи, хореографии, концертных шоу. И, конечно, отдельного внимания заслуживает его подход к производству клипов. Здесь, конечно, сразу вспоминается 14-минутный триллер с легендарным групповым танцем «Зомби», гангстерский мини-фильм «Smooth Criminal» с тем самым антигравитационным наклоном под углом 45 градусов, который, кстати, повторялся и на концертах потом. Также эмоциональное видео «Earth Song» с мощным экологическим посылом или роскошная постановка «Remember the Time» в декорациях Древнего Египта. Хореография в стиле египетских движений стала одной из самых сложных в карьере Майкла. Невозможно вот так вот сразу перечислить все клипы, все видео. Но не могу обойти стороной одно видео, которое лично меня очень удивило, зацепило. Да и думаю, не только меня, многих-многих людей в мире. Не помню, сколько мне было тогда, 11 или 12 лет, но вот эта вот графика с плавным превращением одного лица в другое, помните? Правда, это казалось каким-то нереальным прогрессом, каким-то космосом. Понятно, что сейчас нейросети творят чудеса, но тогда, в 91-м году, это выглядело как настоящий прорыв. Технология это называется морфинг. Кстати, тот же принцип использовался в легендарном фильме «Терминатор 2. Судный день», который также вышел в 91-м году. В клипе Джексона вот этот эпизод со сменой лиц длился 45 секунд. Но обработка и рендеринг компьютерные с учетом мощности в то время длилось несколько недель. Ну, вот такая креативная находка навсегда изменила индустрию визуальных эффектов. После этого клипа идею стали уже массово использовать и в кино, и на телевидении. Как мы знаем, песни Майкла часто затрагивали разные темы, в том числе и острые. Помимо любви и одиночества, он заявлял и о социальной несправедливости, и об экологии. А песня «Black or White» — это, по сути, открытый манифест против расизма.

0: Еще одна песня, разбившая стереотипы начала 90-х, «Black or White». Кстати, многие помнят, что в этом клипе Джексона появляется Макалей Калкин, герой фильма «Один дома», что, конечно, добавило звездности этому видео.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» продолжаем разговор о Майкле Джексоне. Нет сомнения, что он мощный самостоятельный артист, конечно, прежде всего, но своим талантом он делился, в том числе участвуя в дуэтах. Его голос в паре с другими звездами также создавал хиты, которые вошли в историю. Ну, давайте вспомним некоторые его совместные работы с известными артистами. Начнем с удивительного дуэта «Майкл и Фредди Меркьюри». Удивительно тем, что эта песня вышла только через несколько лет после смерти обоих участников. В начале 80-х Фредди и Майкл действительно записали в студии песню «There must be more to life than this». «В жизни должно быть нечто больше, чем это». Но из-за сложностей в графиках, других обстоятельств, песня вышла только в 2014 году. То есть больше, чем через 30 лет с момента записи.

Песня эта вышла благодаря участникам группы Queen Брайану Мэю и Роджеру Тейлору. Еще один дуэт — это песня «Get It» Майкл и Стиви Уандер. Она была записана в 1987 году.

тексте песни герои соревнуются, пытаясь завоевать внимание девушки. Ну, нельзя не вспомнить его дуэт с сестрой. Песня с Джанет Джексон под названием «Scream» вышла в 95-м году.

слова «scream», то есть «крик», отражает желание героев закричать от несправедливости, связанные в том числе с судебными разбирательствами того времени. Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить дуэт Майкла с легендарным экс-битлом Полом Маккартни. В 83-м году они выпустили песню «Say, Say, Say».

Конечно, этот трек попал в топ-10 в мире и показал, насколько удачно могут звучать вместе два именитых артиста. Песня «Say, Say, Say», наверное, самая известная из всех взаимодействий Майкла и других артистов. Но дело в том, что это не единственная совместная работа Майкла и Пола. За год до выхода «Say, Say, Say» в 82-м они уже записали другую песню, легкую балладу «The Girl Is Mine» — «Эта девушка моя», которая, между прочим, стала первым официальным синглом со знаменитого альбома «Триллер». С помощью Пола Маккартни менеджеры тогда хотели привлечь большее внимание аудитории. Мы послушаем именно эту знаковую песню «The Girl Is Mine» — Майкл Джексон и Пол Маккартни.

0: The Girl Is Mine. Две легенды – Пол Маккартни и герой сегодняшней программы Майкл Джексон. Кстати, известная история, дружба Пола и Майкла прекратилась, когда Джексон купил права на 2,5 сотни песен Beatles, в том числе Yesterday, Let It Be и Help. Удивительно, но вкладываться в права на музыку за пару лет до этого ему посоветовал именно Маккартни. Просто он не предполагал, наверное, что Джексон приобретет именно песни Beatles. Совсем скоро узнаем еще кое-что о Майкле Джексоне.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
5: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом. Где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, в программе «Ю» про музыку и лучших артистов. Сегодня у нас Майкл Джексон. Далее одна из самых мощных и, пожалуй, самая пронзительная песня «Earth Song». Это не просто баллада. Это такое обращение к человечеству, по сути. Вот реально, есть ощущение, что его голосом с нами как раз-таки пытается говорить планета. Песня «Земли» создавалась дольше всех остальных в карьере Майкла Джексона. В общей сложности он работал над ней около 7 лет. Идея «Earth Song» родилась еще в 88 году, и сначала она называлась «What About Us?» — «Как насчет нас?». Позднее это было просто «Earth» — «Земля», а потом вот этот диалог человечества с природой получил финальное название «Earth Song» — «Песня Земли». Официально она вышла в 95 году. С точки зрения музыкальных стилей здесь есть много чего. Элементы блюза, хорового пения и даже оперной драматичности. Начинается она как тихая баллада, но к финалу превращается просто в грандиозный гимн. В записи принимал участие знаменитый хор под руководством Андрея Крауча, который работал с другими песнями Майкла Джексона, также со многими знаменитыми артистами, включая Рика Эсли, Элтона Джона, и, например, мы можем слышать вот этот самый хор в очень известной композиции, вот этой вот. Конечно, все узнали ее. Это «Like a Prayer» и певица Мадонна. Если что, про нее есть отдельный выпуск программы «Ю», который можно найти в подкасте на сайте и в приложении «Ретро FM». Вернемся к нашему сегодняшнему герою, Майклу Джексону, и песне «Earth Song». Клип к этой композиции стал настоящей эпопеей. Съемки шли в нескольких странах, а в основе сюжет о том, как планета Земля сначала умирает, а затем восстанавливается. В кадре видны срубленные леса и распаханные поля, и океаны, и пустыни. В финале Земля оживает, как будто в ответ на крик Майкла. Кстати, эта песня звучала и на репетиции для шоу «This is it», буквально накануне смерти Майкла. Это шоу серии из 50 концертов, которые должны были стать прощальным туром Майкла Джексона.

0: монументальная баллада Майкла Джексона «Earth Song» в программе «You». Кстати, несмотря на то, что самая продаваемая песня Майкла в мире «Билли Джин», например, в Великобритании ее обошла по продажам как раз «Песня земли».
1: Программа «You» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «You» сегодня Майкл Джексон. Конечно, можно использовать много высокопарных слов, рассказывая о нем, и все они будут справедливыми. Но мы-то понимаем, что вместо этих слов лучше всего говорят его песни. Король поп-музыки, человек, который во многом поменял правила в написании, создании музыки и концертных шоу, в хореографии, вдохновил в том числе многих коллег по цеху. Один из самых успешных артистов в истории. По разным оценкам, его альбомы разошлись тиражом более 350 миллионов копий по всему миру. Число наград, которые включают и Грэмми, и MTV Video Music Awards, сложно поддается подсчету. В любом случае, оно числяется сотнями. Его имя есть и в зале славы рок-н-ролла, и в многочисленных книгах рекордов. Если вернуться непосредственно к музыке, всего нам известно 12 альбомов Майкла Джексона. Их можно разделить на три этапа. 4 выпущены еще во время участия в группе Jackson 5, то есть, по сути, в детстве. 6 пластинок из его взрослой жизни, и это были самые яркие и успешные альбомы. И 2 альбома вышло уже после смерти исполнителя с использованием ранее не издававшегося материала. Кстати, самым продаваемым альбомом в истории музыки не только среди пластинок Майкла Джексона, а вообще среди всех исполнителей стал «Триллер». По самым скромным оценкам было продано более 66 миллионов копий. В некоторых источниках указывается цифра 100 миллионов. В финале программы «You» прозвучит одноименная песня с этой пластинки. Конечно, «Триллер» — это больше, чем музыка. Здесь надо вспомнить и видеоклип с танцующими зомби, который тогда, в 83-м году, буквально перевернул представление многих о том, каким может быть музыкальное видео. Невозможно в одной программе рассказать все про артиста такого масштаба, как Майкл Джексон. Когда-нибудь обязательно дополню сегодняшнюю историю. На следующей неделе снова будет рассказ о тех, кого мы знаем и любим. Про какого артиста хотелось бы услышать вам? Пишите во всех соцсетях Retro FM с пометкой программы «You». Не забывайте, что этот и любой другой выпуск всегда можно послушать в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogavto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
13: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
14: Ретро-ФМ.

Да-да-да, друзья, вы не ошиблись. Вы не ослышались, тот самый счастливый час. Вот он, как говорится, welcome, добро пожаловать. Давайте же почувствуем прилив счастья прямо сейчас. Каким образом это все будет происходить? Вы, друзья, имейте в виду, что наш телефон 232-4883, код Москвы 495. Присылайте сообщение в наш канал в Максе. И, конечно же, не забывайте об смс-ках на номер 5533. Не забывайте, опять-таки, начинать сообщение со слова RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Друзья, очень вас прошу, подписывайтесь и называйте, пожалуйста, имена тех, кого вы поздравляете, кому передаете приветы. Ну и ударение ставьте в сложных случаях, хорошо?

Величита началась на Ретро-ФМ, друзья. Это ли не повод для радости? Самый настоящий повод. Так, сразу с места в карьер начну читать ваши сообщения. Вот для начала вот тот минимум, который уже пришел в наш канал в Максе. Антон Васильев пишет: «Привет, Ретро-ФМ! Хочу передать привет своему любимому папе Сергею. Он сейчас в пути, на поезде едет в Екатеринбург. Желаю ему хорошей дороги и передаю большой привет от семьи. Всем хорошего настроения и не унывать», пишет Антон из Рязани. «Ретро-ФМ, я вас люблю. Радиоведущий, привет. Вы лучшие. Ура, каникулы!» Вот видите, как школьнику немного нужно для счастья. «Привет из Севастополя!» «Мне», пишет Ольга Мотовилова. «Я мою балкон, солнышко светит так хорошо. Всем хороших продуктивных выходных». Согласен. Так, пишет Анна из города Волжска. «Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет моим любимым мужу Селимову Алиму, доченьке Алие и сыну Амиру. Вы мои большие молодцы. Сегодня наша маленькая принцесса сдала свой первый в жизни экзамен. Мы ею очень гордимся. Ты обязательно поступишь в художественную школу. Я вас очень люблю», пишет жена и мама Анюта из Волжска. «Успехов вам всем». Так, пишет Алиса: «Привет, Ретро-ФМ, передаю привет своим бабушкам Гале и Вале и дедушке Олегу из

0: Продолжается Феличита на Ретро FM, и ваших сообщений становится все больше и больше. Обещаю, друзья, прочитаю, как, ну, все, что смогу, все, до чего дотянусь глазом, все прочитаю. Добрый день, Ретро FM. Хочу передать всем своим родным и близким друзьям, родителям большой привет, пишет Алексей из города Мурома. Всем доброго, теплого дня желает Виктория из города Энгельса Саратовской области. Хочу передать привет своим любимым и родным, мужу Алексею, доченьке Эмилии, сыночку Никите. Люблю вас, вы моя радость и счастье. Виктория Круглова из Энгельса. Добрый день, хочу поздравить любимого сына Гусманова Рената с 30-летним юбилеем в день рождения. Желаю счастья, радости и добра. Пусть удача и здоровье рядышком всегда. С наилучшими пожеланиями, мама из города Можга, Удмуртия. Добрый день, любимое радио Ретро FM. Привет всем из Орехово-Зуево. Хочу передать привет своей любимой жене Дубининой Светлане. У нас с ней сейчас заканчивается первая неделя отпуска. Вот балдеем под музыку Ретро FM. Хорошего дня, отличного настроения желает нам всем Алексей. Добрый вечер. А почему вечер? А, потому что из города Бийска, Алтайского края, смс-ка. Добрый вечер. Передаю привет маме, сестренке и хочу поздравить с днем рождения зятя. А еще братику, который сейчас в больнице Екатеринбурга. Братик, поправляйся, пишет Дарья, дочка и сестренка. Напомню, это из города Бийск, Алтайского края, где уже вечереет.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Филичита продолжается на Ретро FM. Переходим к вашим смс-кам, друзья. Поздравьте, пожалуйста, мою супругу Ольгу Сапронову с днем рождения. Ольгуня, желаю тебе всего того, что сама пожелаешь. А еще здоровья, счастья и хорошей погоды. Твой Димон из Москвы. Так, передаю привет любимой жене Анастасии Лукутиной, сыновьям Роме и Саше. Очень их люблю. Без подписи, друзья, очень вас прошу, подписывайтесь, пожалуйста. А то действительно, последую совету одного слушателя, перестану читать смс-ки и прочие сообщения без подписи. Вот как будет некрасиво. Так, здравствуйте, любимое радио. Поздравляем с днем рождения сына, мужа, брата, отца Бердышева Вячеслава. Желаю здоровья, счастья, успехов во всех делах, добра, тепла, семейного благополучия. Мы тебя все любим. Твоя большая семья из Читы. Привет, Ретро FM из Самарской области. Сообщение. Хочу поблагодарить, что вы есть. Спасибо вам, мы стараемся. Семья Башмаковых из Тольятти передает привет семье Бутылиных и с нетерпением ждет их в усадьбе Башмаковых. О как! Вот так вот. Дворяне, да, вас в усадьбу приглашаем. На недельку так, погостить. Так, здравствуйте, любимая Ретро FM. Хочу передать привет и поблагодарить нашего Юрочку Гурьяну. Ну, конечно же, за программу Ю. Было, как всегда, супер. С наступающим днем рождения, Юра. Отличного отпуска. Желает Лена из Кирова. Марина из города Орел передает привет Владимиру и Маше из Зеленограда, которые сейчас на отдыхе в Истре. Отличного отдыха и позитива. Так, и вот еще очень коротенькое такое сообщение из Республики Якутия. Брат, с днем рождения, Андрюха. Вот непонятно, Андрюха это брат или это подпись.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
11: Круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: Феличита продолжается на Ретро FM. Огромнейшее количество ваших поздравлений, друзья. Это просто сообщений море. Передаю привет нашей дружной семье Елисеевых, любимому мужу Роману, сыну Максиму и семимесячной доченьке Милане Романовне. Как солидно звучит-то, Милана Романовна, которые на даче строят футбольные ворота. Мама Анастасия передает это сообщение и говорит, что очень-очень любит свою семью. Передай привет моему отцу, который сейчас пилит деревья на участке. Уехали с мамой за продуктами. Сын Глеб пишет из Москвы. Поздравляю дядю Ярославцева Александра с днем рождения, тоже из Москвы. Добрый день, поздравляем большой компании нашего любимого именинника Николая. 23 года это только начало. Все друзья желают тебе счастья, найти свое призвание, обрести веру в себя, любви и удачи. Ну, будем считать, что все друзья это подпись. Ладно, хорошо. Родители и крестные хотим поздравить с наступающим днем рождения нашу дочь Анастасию. Желаем любви, счастья, исполнения желаний из Самарской области. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Козлова Людмила хочет поздравить своего любимого и обожаемого дядю Хаджаева Владимира из Анапы с его днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, бесконечной любви, которую он уже давно нашел. Поздравления от Людмилы из деревни Рог Калязинского района Тверской области. Спасибо, Ретро-ФМ. Так, вот еще. Леха из Пензы передает привет Марине Джан. Желаю счастья, здоровья и любви. Передаю привет всей семье от Полины. Мы убираемся на даче. Светит теплое солнышко. Это где? Это в Самарской области. Что-то Самара сегодня очень активно. Очень.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Вот такой вечной молодости, как минимум в душе, и прекрасного физического самочувствия я желаю всем, кто сегодня, во-первых, отмечает свои какие-нибудь личные праздники, ну а во-вторых, просто слушает Ретро-ФМ и Филичиту. Так, вновь перехожу к вашим смс-кам, друзья. Здравствуйте, передаю привет своему дедушке Константину Олеговичу. Желаю отличного дня и хорошей дороги. С любовью, внучка Катя прислала эту смс-ку. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать огромный привет моей супруге Маргарите и сыну Богдану, которые сейчас находятся в Подмосковье на даче, а я в настоящее время работаю в Пскове. Давно не виделись, но скоро отпуск, приеду к вам, пишет Скрылев Антон. Антон, возвращайтесь в семью, вас ждут, я уверен. Привет бригаде Семен Семенович из Альметьевска. Олегу и Артуру хорошо смонтировать водосток, а Семену закончить конек на крыше. Всем хорошего дня, отличного настроения. Добрый день, Ретро-ФМ. Спасибо за любимую Филичиту. Моя мама Людмила Менюк очень любит, когда я ей передаю привет. Из города Коркино Челябинской области. Сегодня отдыхаем на даче с семьей. Шашлыки и все дела. Привет Зине, Савелию, Катюше и маленькой Нюрочке. Пишет нам Ксения Николаевна. Ксения Николаевна, вам тоже большущий привет. Привет, любимая Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, приветик моей любимой доченьке Вероничке. Я ее очень сильно люблю и поздравляю с окончанием первого класса. Мама Люда и папа Дима из Челябинска. Ретро-ФМ, чудесного дня. Привет из Чувашии. Хочу передать привет своей дочке Машеньке и сказать, что она красивая и умная девушка. У тебя все получится.

0: И вновь Феличита, и вновь ваши сообщения, ваши приветы и хорошие пожелания. Жанна пишет: чудесного дня желаю, привет из Чувашии. Хочу передать привет своей дочке Машеньке, сказать, что она красивая, умная девушка. Здравствуйте, любимое радио Ретро-ФМ, пишет Александр. Передаю пламенный привет двум подружкам, кумушкам Ленусе и Натусе, отдыхающим на даче в Каменке. Я, к сожалению, работаю. Александр из солнечного Симферополя. Да, бывают такие случаи, когда работа стоит на пути хорошего отдыха. Привет из Дубской, пишет Алена. Мой рабочий день на сегодня закончен, собираюсь домой. Ален, хорошо вам отдохнуть. Так, привет, Ретро-ФМ, пишет Светлана. Поздравляю нашу дорогую Иришку с днем рождения, пишет Татьяна. Так, есть еще у нас здесь сообщение? Да, с днем рождения Збеглова Дмитрия, поздравляет супруга, сын и папа с мамой, это из Москвы. Из Башкортостана, из города Салават, сообщение. Хочу передать привет семье Евдокимовых от дочери, сидящей на заднем сиденье. Видимо, едут люди в автомобиле. Не отвлекайте, пожалуйста, водителя от дороги. И, кстати говоря, подписывайтесь, друзья. Добрый вечер. А, Приморский край, поэтому вечер, да. Ретро-ФМ. Привет двум моим колясиком от меня, мамы и жены Иры. Колясик с отличным окончанием 3 класса. Люблю.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Тебе сколько лет, крошка моя?
5: 18 мне уже.
4: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
6: 20 июня. Казань. Акбарс-арена. Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Продолжается Феличита. Очень много сообщений, друзья. Поздравьте с днем рождения моего друга детства Олега из поселка Железнодорожный Калининградской области. Спасибо, пишет Владимир. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хотим поздравить своего дядю Ярославцева Александра с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья, чтобы его мечты сбывались. И всего самого наилучшего от племянников Максим, Дима и Кирилл. Хочу признаться в любви моему чудесному супругу Сергею Малкину из Нижнего Новгорода, пишет Аллочка. Он сейчас в рейсе, и приемник всегда настроен на волну Ретро-ФМ, поэтому сейчас он нас слышит и будет очень рад. Любимый, мы всегда будем вместе в участии и благополучии. Ты для меня самый нежный, заботливый и прекрасный муж. Лучше не бывает. Люблю и с нетерпением жду домой с работы. Спасибо, что вчера устроил мне прекрасный вечер в мой день рождения. Ух, как здорово. Семья Кабировых из Москвы пишет. Дорогой Ретро-ФМ, поздравляем Кабирова Романа и Кабирову Аделину из Ессентуков с днем рождения. Хотим пожелать им крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия и мирного неба над головой. Весь кабировский род, все татары мира, весь город Тольятти, Ставропольский край, родные, друзья и близкие. Спасибо. Вот так вот. Передаю привет моим любимым супруге Татьяне и дочери Анастасии. Благодарю Всевышнего за существование Ретро-ФМ и интернета. Ну, тут, конечно, человеческая воля, мозг и руки, но и без помощи мироздания тоже не обошлось. Спасибо.

0: Ну и под занавес сегодняшней Феличиты еще несколько сообщений. Передайте большой привет моей супруге Танюшке Лобачевой, дочке Алинке, сынулькам Семке и Темке из Волгограда. Всего вам наилучшего. Целую, папулька Анатолий. Веселая семья. Всем теплых выходных, именно отдыха в выходные. Дорогие соседи Агеевы, вам особый привет. Желаем вам с нами добрых встреч, семья Башмаковых. Дорогая мамочка Григорьева Марина, ты самый светлый, добрый, главный человек для всех нас. Ты делаешь мир вокруг себя невероятно красивым. Спасибо, что ты есть. Будь счастлива, здорова и продолжай освещать нас своим теплом и светом. С любовью, в твой день рождения, твоя семья. Дочка Катя, сынок Ванюша и муж Леша. Привет Чернышову Никите из Курской области. Пишет Фролова Светлана. Поздравьте нашу Сашулю с днем рождения. Москва, 16 лет. Окончила 9 класс. Здоровья, счастья. Любим, поддерживаем. Мама, папа, семья. Пишу с телефона мужа, которого хочу поздравить с днем рождения. Пишет Катюша из Москвы. Васяня, я тебя очень люблю. Снежана Нечпуренко из Москвы пишет. Хочу поздравить Екатерину и Константина со свадьбой. Желаю здоровья и счастливой семейной жизни. Елизавета Калинина из Ярославля. Дорогие работники кондитерского цеха харчевни Ростова-Великого. Светлана Анатольевна, Настя, я знаю, что вы устали, но до конца рабочего дня осталось совсем чуть-чуть. Давайте доработаем этот день. Я вас люблю. Ну и вот последнее сообщение. Ларикова Елена из Москвы пишет. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Мы передаем привет нашим...
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах «Яхонт» и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
8: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: 15.17 в столице. Это Сабрина на Retro FM. Заряжает, бодрит, обжигает, может быть, даже кого-то. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго дня, друзья. Здравствуйте. Совсем скоро здесь на Retro FM услышим голландскую группу Teach In, Евгения Белоусова и Стиви Вандера на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Первые шаги.
8: Первая любовь.
7: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Национальный центр «Россия» — это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия — все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru/0+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Гори, гори, ясно, чтобы не погасло и чтобы температура не падала. Это я, по крайней мере, сейчас о погодных условиях. Я не знаю, кто о чем сам себе подумал. Фэнси на Ретро-ФМ, 15 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, в плане зажигать уже в музыкальном смысле будем под музыку Бананарамы, певицы Жанет и бит-квартета «Секрет».
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
3: Не оферта.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-60. 68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
10: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
11: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально? Мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
12: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
13: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+. Вечеринка
14: ровно в 21.00.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Что имеем, не храним, потерявший... Ну, нет, не всегда плачем, иногда песни поем на эту тему. Бананарама на Ретро-ФМ, 15 часов и 56 минут. Вот как раз с призывом «Вернись!» Я уж не знаю, все простит или половину, но тем не менее... Лирическая героиня обещает, что все будет хорошо. Друзья, давайте все-таки этим обещанием руководствоваться и дальше. Пусть действительно все будет хорошо.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы. Строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью «Хохланд» 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
1: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590 10.00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
13: Нет.
12: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: «Пойдем со мной», ты говорил мне в этот час, а дальше там очень в рифму слово «ЗАГС», но об этом почему-то не поют. Как-то, видимо, прозаически, хотя, с другой стороны, поход в ЗАГС — это не всегда проза жизни, это очень часто и для многих праздник, самый настоящий. Кстати, если у кого сегодня день бракосочетания, мои искренние поздравления. Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ в 16.17. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше. «Шер». Мелодия из фильма «Джентльмены удачи» и группа «Beach Boys» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: когда о любви поют в мажоре, когда поют о счастливой любви, когда поют о любви, которая не разрушает человека изнутри, а созидает что-нибудь вдвойне приятно. Это почти так же приятно, как приход дорогих гостей. Не только к нам в дом, но и в студию Ретро-ФМ, что, в принципе, одно и то же, друзья. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое случается, то можно заработать приличную сумму, друзья. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. В ближайшее воскресенье, то есть уже завтра, в шоу «Дорогие гости» придет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России, Евгений Папунаишвили. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00 и не выключайте. Скучно совершенно точно не будет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
8: Без возрастных ограничений.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
10: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Есть в советских фильмах одна совершенно замечательная черта. Фразы из них могут подходить буквально ко всякой ситуации. Вот красивый интурист излагает, помните эту фразу, да? Умберто Тоци на Ретро-ФМ, конечно, никакой не интурист, а давний друг нашей радиостанции, но, тем не менее, очень красиво все звучит. В его исполнении 16:56 в столице. Всем желаю доброго начинающегося субботнего вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
7: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
8: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Glue всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: 17:17 в столице, и вот они, вечерние песни, начинают звучать на ретро-ФМ, посвящение девушке, не просто девушке, а, конечно же, любимой девушке от Ф.Р. Дэвида. Меня зовут Андрей Мареев, всем желаю отлично провести это время, друзья, под любимую музыку. Скоро Сандра, Секрет и Глория Гейнор.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? С понедельника в 9:45 на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
9: и включи.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Москве 17:42, еще достаточно времени до того, как небо покроется звездами, можно будет рассматривать, искать созвездия, ну и вообще наслаждаться романтическим моментом. А в других часовых поясах это уже можно делать, как говорится, руководство к действию. Simply Red на Retro FM.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
6: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
7: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
8: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
9: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: иллюзий, ошибок первых, ну, всего первого того, что может быть. Это я к чему? Песня из фильма «Бум», молодежная комедия, даже не комедия, мелодрама, большая часть французская, еще с того времени, когда во Франции действительно было очень неплохое кино из середины 80-х. Ричард Сандерсон на Ретро-ФМ, 17:56. Доброго всем вечера, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
5: без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар Евгенич открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
12: Ретро-ФМ.

0: 18 часов 16 минут, точное, пока что еще вечернее, нет, не ночное время, хотя при наличии огромного количества часовых поясов где-то на востоке уже и ночь вполне. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ, меня зовут Андрей Мареев, всем-всем-всем желаю отлично провести это время, друзья, хотели в хорошем коллективе, в хорошей компании, хотели в гордом одиночестве. Главное, под музыку. Скоро мелодия из фильма «Кавказская пленница», песня из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и Пола Абдул на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: We'll be right back.

шли вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути.

0: вперед, это очень хорошее предложение, действительно, не возвращаться же нам назад. Позади у нас рабочая неделя. А впереди, ну, во-первых, сегодняшний субботний вечер и еще целое воскресенье. Ну, потом, правда, будет понедельник, но кто считает? Никита Михалков, песни из фильма «Жестокий романс» на Ретро-ФМ, 18.42.
1: Реклама.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительно, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: 18:56 в столице, а это означает, что, друзья, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи уже завтра днем. А здесь ждали героя. Встречайте героя. Руслан Романов на Ретро-ФМ совсем-совсем скоро и в течение всего вечера будет радовать вас вашей любимой музыкой. Счастливо!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я, рот разинув,

0: этот знаменитый, приятный во всех отношениях аккомпанемент спешу поприветствовать всех тех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем, а значит, на Ретро-ФМ. Соответственно, с этого момента и до полуночи с вами я, Руслан Романов. Желаю вам отличного продолжения выходных. Желательно, конечно же, в нашей компании. Совсем скоро Саманта Фокс, Манго Джерри, Леонид Агутин и Блэк с суперхитом Wonderful Life через несколько минут для вас.
1: Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: не только невероятно талантливым знает мир короля поп-музыки Майкла Джексона, но также и чрезвычайно трепетным, милосердным, сердобольным, если угодно, человеком, и творчество его тому лучшее подтверждение. «Исцелить и сохранить мир» для каждого из нас предлагает великий артист в этой своей знаменитой композиции. Мы на Ретро-ФМ, я так полагаю, друзья, тоже пытаемся делать мир хоть чуточку лучше. Ну вот возьмите хотя бы наше знаменитое шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, что выходит в эфир каждое воскресенье в 13:00. В этой передаче звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать даже приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru. А вот уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России, Евгений Папунуишвили. Не пропустите, включайте Retrofm в 13:00. Скучно точно не будет.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
8: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Retrofm.

0: Цинара ТРФМ, ЮКЕЙМ. Продолжая затронутую тему, мне хочется поприветствовать всех, кто присоединился, пришел, настроился на лучшую музыку, проверенную временем, и намеревается ближайший прекрасный выходной субботний вечер провести под любимой композицией в нашей компании. Отличная инициатива, друзья, все правильно вы решили и придумали. Мы вас с удовольствием в этом поддержим. 19:56, время точное московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все! Профсоюзная 10/14. 18+.

0: прежде чем окунуться в мир сладких сновидений, у нас с вами, друзья, еще предостаточно времени, чтобы разнообразить субботний вечер лучшей музыкой, проверенной временем, украсить этот выходной замечательными композициями. Далее «Мадонна», Рики Мартин и Сиси Кетч буквально через несколько минут в столице 2017. Всем здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: сегодня, друзья, согласитесь, хотелось бы, чтобы все то хорошее, что есть мечта, по экспертному мнению уважаемого Юрия Михайловича Антонова, все же хотя бы частично притворялось в жизнь, воплощалось и сбывалось. Ну а для чего тогда иначе существует та самая мечта? Ей суждено таки сбыться. 20:42 на часах в столице. У нас дальше песни из фильма «Бриллиантовая рука» и группа «Корона» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Ричард Маркс, вот это лирическое отступление, так сказать, после которого, друзья, настроение спокойствия и умиротворение придется отложить, ведь дальше только энергичнее, ярче, громче и веселее с 21 часа до полуночи в нашем эфире долго.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
6: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
6: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
8: И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 12+.

нисколько не сомневаюсь в том, что многие наши слушатели, меломаны, поклонники вечеринки Retro FM прекрасно помнят такую британскую поп-рок-группу, как Take That. Ну вот, собственно говоря, один из участников этого коллектива, Гэри Барлоу, уже в сольном творчестве, в данном случае представляет нам с вами одну из своих композиций. 21.16 в Москве. Продолжается уникальный микс и танцы до полуночи.

0: Дуэт Pet Shop Boys продолжает сегодняшнюю нашу с вами музыкально-танцевальную встречу. Друзья, искренне надеюсь, что ваши выходные вот именно таковыми выходными и являются, и вы отлично проводите время, конечно же, в зависимости от собственных предпочтений, но при всем при этом, конечно же, под лучшую танцевальную музыку, что собрано в нашем неповторимом миксе. 21 час 41 минута, время московское. Я Руслан Романов, пламенно вас приветствую, приглашаю танцевать дальше до самой полуночи.
1: Реклама.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
5: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: вот такое чистосердечное признание по силам только отважной, отчаянной, если угодно, дерзкой угонщице, образ которой примерила на себя великолепная Ирина Аллегрова. И это тот самый уникальный случай, когда после прослушивания композиции многие представители сильной половины человечества мечтали бы стать угнанными.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Итак, друзья, субботняя супервечеринка в разгаре. Всех вновь подоспевших на танцы я рад приветствовать. Если есть вдруг те, кто еще не в курсе, сообщаю, напоминаю, исключительно лучшие танцевальные суперхиты наполняют уникальный микс, который вы обнаружите в нашем эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи. 22:41, точное московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Ищите золото по разумной цене? В Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
8: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
10: Первая смена.
9: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена.

0: никто не будет спорить с тем, что вечеринка Retro FM предполагает не только танцы, можно их спеть всем вместе, даже если кроме названия композиции текст той самой песни никому не известен. Но оно бывает, в общем-то, даже и неплохо. 22:55 в столице.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Му, мягкий уголок мечты. Му, кухня, шкафы и столы. Му, уют для каждого дома. Му, красиво, удобно, знакомо. Му,
6: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
7: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение. Предложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
9: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
15: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
17: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
18: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
19: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вечеринка Ретро FM.

0: Зажигательные мелодии и энергичные ритмы – вот они, опознавательные знаки и характерные особенности нашего неповторимого микса и вечеринки RetroFM. Сарагоса Бэнд сегодня в списке любимых исполнителей и коллективов, ну и та самая бодрящая, веселящая композиция в продолжении нашего с вами танцевального марафона. 23:15 в Москве. Я Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Приглашаю на танцы, которые продолжаются у нас до самой полуночи.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: одна из многочисленных чувственных историй, исполненная Евгением Белоусовым в достаточно энергичном формате. Таким образом, для нашего супермикса подходит идеально данная танцевальная композиция. 23:42 в Москве, это вечеринка Ретро FM. Всем привет.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM. Реклама.
2: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности о организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: После трех насыщенных, энергичных танцевальных часов можем себе позволить вот такое нежное завершение вечеринки Retro FM. Песня неподражаемой Валерии звучит на исходе уникального микса. Впереди не менее музыкальная ночь для всех, кому не спится. Компанию вам составит уже Дмитрий Майоров. Встречайте его в полночь. Я же прощаюсь до завтра. Руслан Романов был с вами. Всем желаю удачи.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Алло-алло, воскресенье уже 17 минут на связи со столицей, и не только, слышимость прекрасная. Но если серьезно, всем отличного продолжения отдыха, отличного воскресенья именно, ближайшие минуты которого проведем и встретим с вами под музыкальные мотивы, истории, настроения на Ретро-ФМ, команда Итая, Леонида Агутина и группы Опус, да и в целом других наших больших и громких музыкальных тружеников. Не на подходе, меня же зовут Дмитрий Маиров, от меня же всем большой привет.

0: Столичный парадайз – это райский уголок, или более реально выражаясь, филиал садовода-огородника. С наступлением дачного сезона каждый для себя знает, где искать. В столице 0 часов 42 минуты – это Retro FM, это коллективный музыкальный труд, это команда Beatles и Мираж на ближайшее. Не пропустите.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Весьма интересное наблюдение. Факт — это единственный из первых больших хитов Modern Talking, слова которому писал не Дитер Болин, а приглашенная поэтесса Мэри Эпплгейт. Дитер Болин написал только музыку. Меньше слов, больше проверенной временем музыки, больше выходных приятных моментов. Так и проводим с вами воскресенье вместе на Ретро FM, столице 0 часов 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Так, и девочек, и мальчиков можно назвать тех, кто уже какой день не могут выспаться, ходят синевой под глазами. Надеюсь, это не основано в целом на ваших реальных событиях. Пока выходные позволяют, как только так сразу отсыпаемся, делаем все, что делается в выходном ключе. В столице час 17 минут на Ретро FM. К нам вот-вот приснятся DJ Mendes и Мистер Живаго.

0: И грустный праздник, который причем отмечается не один раз в год, это День кадровика в России. 24 мая и 12 октября он празднуется. Оба праздника, правда, не закреплены на официальном государственном уровне, однако широко отмечаются в профессиональном сообществе. Кого следует, поздравляем. Ну а следом за Игорем Николаевым к нам на Ретро-ФМ вовсю приближается команда «Цветы». Итак, в столице 1:42.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Understand, понять, простить и отпустить. Это было бы, наверное, уж слишком мягко, если бы воришку, который когда-то давно, но все еще правда, цапнул у Рика Эсли тот самый плащ, тот самый его культовый элемент образа из клипа на эту вещицу. Ладно, не будем о грустном, а будем и далее музыкально не скучно отдыхать вместе и на Ретро-ФМ в столице час 56 минут.

Bad Boys Blue уже как несколько минут для нас и с нами на Retro FM. Для ребят это знаковая история, которая их долго, что ли, не отпускала, не давала покоя. Если так можно выразиться, просто в 98-м и 2001-м группа выпускала обновленные версии этого хита. Пора, что ли, обновить наши музыкальные планы, точнее, озвучить список тех, кто впереди на Retro FM. Это Абба, Наталья Ветлицкая из Scorpions. В столице 2 часа 17 минут.

0: вовсе не пикало, больше, наверное, пищало и жужжало. Высмотрел новость про комаров, этих наших кровососущих неприятелей. Так вот, новость предупреждения, что комары в России могут переносить лихорадку западного Нила. В 80% случаев инфекция протекает бессимптомно, в остальных случаях проявляется как грипп с высокой температурой, ломотой и сыпью. Рекомендуют использовать репелленты и другие средства против комаров. В столице 2 часа 42 минуты. И точно не против к нам заглянуть, подтянуться в ближайшие минуты на Ретро-ФМ Джудасен и Валерий Леонтьев.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

Sunny Day или солнечный день по-нашему. Звучит это весьма, весьма приятно. А вот из так себе моментов, которые скоро станут явью в столице, то, что демо-версия «Жаркого лета» в этом мае месяце подходит к концу. В середине грядущей недели будет всего плюс 9, плюс 12, что по нынешним меркам как-то не густо. В Москве 2 часа 55 минут. Новый час на Retro FM гарантирует нам новые приятные музыкальные встречи. Не переключайтесь.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.